0: Апалова.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

23 группа единиц по Пакистану. 23 группа единиц по Пакистану. 0-0-0-0-2. 0-0-0-0-2. 94-04 Пакистан. 94-04 Пакистан. 5-3-5-6-7-0. 5-3-5-6-7-0.

0: use the vault scoop.
1: Dive into the Intergalactic FM archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карпович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.

0: all the way to the...
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76,
0: самый натуральный засранец.